Кация, кацури, супара, супорули, мачари, мачурули, тарати манди.

0: Цуцун, кижуа се даузахе, пицхела пичевзе кепати жебат, тивзе Дардимандули тростаребиствистхо. Радио Дардиманд, тростаребисатвис.
1: Радио Дардимандис, эксклюзиви.